0: Μεστάρство Кран. Купишь до добрич.
1: Арашара,
2: Рекомендации при гранде, кир материали носил бремя лей попутки.

Помнима, и за друга не станима ту. И за друга за свадона и пошло се радую. За свадона.